0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог. День.

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нельзя
0: покрыться
1: нам, но
0: откладывать жизнь. Главные песни большой страны.
2: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько дронов достигли московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Власти принимают меры для ликвидации последствий ударов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, фрагменты дронов упали и на территории торгового центра «Садовод». Там зафиксировали незначительные повреждения, но никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Всего за утро поступила информация более чем о 30 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Аэропорты московского авиаузла приостановили обслуживание рейсов. Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, ночью был атакован город Гуково. Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь, написал губернатор в «Максе». Президент России в четверг продолжит работать в Казани, где проходит саммит «Россия-АСЕАН». Владимир Путин проведет серию двусторонних встреч. Всего, как ожидается, на полях саммита «Россия-АСЕАН» за 3 дня президент проведет 10 двусторонних встреч. Как отмечает РИА Новости, сегодня основной день саммита. Утром главы делегации прибудут на площадку мероприятия, сделают общие фото и начнут пленарное заседание. Они обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят проделанную за 35 лет совместную работу по развитию стратегического партнерства России и стран Юго-Восточной Азии. Затем планируется подписание ряда документов. Президент США лично поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Axios. По его информации, Дональд Трамп подписал документ, находясь на торжественном ужине в Версале, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Копии подписанного документа отправили Ирану, а также странам-посредникам. Западные СМИ отмечают, что именно после подписания меморандума вступает в силу обязательства, которые взяли на себя Вашингтон и Тегеран. Официального подтверждения этой информации из Белого дома пока нет. Группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, в случае принятия которого россиянам разрешат без угрозы штрафа самостоятельно заниматься ремонтом асфальта на местных дорогах и придомовых территориях. По словам парламентариев, граждане нередко вынуждены самостоятельно устранять ямы и дефекты дорог из-за длительного отсутствия ремонта со стороны местных властей или управляющих компаний. В настоящее время штрафы составляют до 10 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юрлиц. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Одних дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о праве россиян на отпуск для подготовки к свадьбе. Так наши люди могут взять его за свой счет до 5 календарных дней для подготовки к свадебному торжеству. И работодатель при этом не имеет права отказать. Такой отдых не влияет на основной оплачиваемый отпуск. Это право распространяется даже на новых сотрудников и тех, кто находится на испытательном сроке. Названо слово, в котором на ЕГЭ-2026 выпускники чаще всего допускали ошибку. Так, молодые люди массово ошибались в написании слова «преддверием» на экзамене по русскому языку. По мнению экспертов, ошибки возникли из-за ограниченного словарного запаса школьников. Специалисты призвали молодежь больше читать, поскольку орфография зависит от уровня лексического запаса. Ну а слово «преддверие», как вы, наверное, догадались, пишется с двумя буквами «Д».
1: Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
0: Пока многие за рубежом пытаются отменять Россию и нашу культуру, популярный мировой сервис Netflix приобрел права на 8 и 9 сезоны мультсериала «Маша и Медведь», а также продлил соглашение на показ предыдущих сезонов проекта. Новые эпизоды смогут посмотреть более чем в 100 странах мира, от США и Канады до Японии и Индии. В новых сезонах создатели обещают расширить уже знакомый мир героев. А Маша, например, впервые отправится в детский сад. Детские сим-карты появятся в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в доме в Новосибирске. Как сообщил глава региона Андрей Травников, ЧП произошло на улице Народной в областной столице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, ведется ликвидация возгорания. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает региональный главком МЧС, интенсивное горение происходило на втором этаже. Огонь распространился на кровлю дома. Сотрудники МЧС спасли четверых человек. Они переданы бригаде скорой помощи. Сейчас возгорание ликвидировано. Актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией. Это может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Об этом заявил Сергей Лавров. Министр иностранных дел России объяснил, что Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, а также втягивает в свою орбиту Армению. Глава внешнеполитического ведомства России написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность» для европейского издания «Политика». Однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена. Материал опубликовал журнал «Международная жизнь». Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран Евросоюза на два лагеря. Как пишет издание «Политика», в рамках саммита ЕС, который сейчас проходит в Брюсселе, вопрос о переговорах обсуждался лидерами без помощников и мобильных телефонов. Тем не менее, стало известно, что против контактов в данном формате выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. При этом огромное количество других лидеров заняли противоположную позицию. Вице-президент США не поехал в Швейцарию на подписание соглашения с Ираном. Как сообщил Белый дом, в ночь на пятницу Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию. Ожидалось, что заключение сделки между Вашингтоном и Тегераном состоится сегодня в Женеве. Экзаменационные тренировки проходят у космонавтов, у основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. В дублирующем экипаже космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов. Соединенные Штаты представляет Деннис Бёрнхэм. Отмечается, что они должны отработать ручное сближение корабля со станцией, причаливание и стыковку с дистанционное управление грузовым кораблем «Прогресс», управляемый спуск на Землю. Старт корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции намечен на 14 июля. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: выездных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России появятся детские сим-карты. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил соответствующий закон. Инициатива вошла во второй пакет мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. Так родители смогут предупреждать операторов связи о том, что передают оформленную на себя сим-карту ребенку. В таком случае номер будет официально считаться детским. Правительство вскоре установит отдельные правила оказания услуг связи для таких сим-карт. Названы самые популярные у россиян цвета автомобилей в этом году. Так, зеленый, серый и синий цвета сейчас являются довольно популярным трендом. Впрочем, белый и черный по-прежнему формируют основу рынка новых машин, благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости. Но покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью. Поэтому серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметный рост интереса. Профессия писателя появится в России с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости. Специалист должен будет уметь создавать оригинальные литературные произведения в разных жанрах, а также использовать стилистическое и лексическое богатство русского языка. К необходимым знаниям помимо языка относятся история и культура России. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
7: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за ночь 133 украинских БПЛА над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера четверга и до 7 утра пятницы дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников. Зафиксировано не менее 14 ударов. Как сообщили на станции, атака была совершена накануне вечером и минувшей ночью. В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из блоков транспортного цеха. Пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Пострадавшие от удара ВСУ под Брянском белорусские дети находятся в стабильном состоянии. Один из них может быть сегодня прооперирован. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минздраве Белоруссии. Там уточнили, что госпитализированный в Минске взрослый находится в состоянии средней степени тяжести и может быть переведен из реанимации. 17 июня ВСУ с помощью дрона атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. 8 человек пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся. Они были запланированы на сегодня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее сегодня Белый дом заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. Ранее МИД Ирана сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран дистанционно и необходимости в проведении церемонии нет. Условия договора предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане. Также, согласно этому документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздержаться от вмешательства во внутренние дела. Индия может стать кадровым резервом для России. Как заявили эксперты школы управления Сколково, средний возраст трудоспособного населения в Индии сейчас составляет около 29 лет. В самой густонаселенной стране мира насчитывается порядка 600 миллионов человек, которые родились между 1981 и 2012 годом. Отмечается, что индийский рынок труда предлагает большое число молодых рабочих, способных быстро адаптироваться к новой среде. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.
1: Утро.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. До 1920-го этот город назывался Екатеринодар. А сегодня этот город-миллионер по праву является столицей Кубани. Скорее отправляемся в Краснодар. История города тесно переплетена с казачеством. Поэтому начинать знакомство с Краснодаром лучше всего с историка археологического музея-заповедника. Он один из старейших на Кубани. Построен в конце 19-го века. Здание щедро украшено элементами стиля барокко, модерна и классицизма и напоминает небольшой дворец. Внутри выставки, где предлагают познакомиться с историей, этнографией, археологией и природой Краснодарского края. А прогуляться можно по парку Галицкого. Эта современная локация удивит дорожками из белого камня, современными скульптурами, необычными зонами отдыха и даже японским садом. Заслуживает вашего внимания и городской сад. Это старейший парк Краснодара. Тут вековые дубы и 50-метровое колесо обозрения с невероятным видом на центр города. Занятное место также и немецкая деревня. Это небольшой поселочек на окраине города с немецкой архитектурой, лебединым озером и двором-колодцем с ратушей. Тут получаются, ну, очень красивые фото. Есть игровые площадки для детей, а еще можно арендовать велосипеды. Добраться до Краснодара можно на личном автомобиле, поезде, автобусе или самолете.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного Киеву города Запорожье. Также мирное население вывозят из населенных пунктов вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости рассказал заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Он отметил, что по подтвержденным данным эвакуация из Запорожья

0: пока носит избирательный и частичный характер. Руководство Запорожской АЭС сообщит Международному агентству по атомной энергии о массированной атаке беспилотников на транспортный цех станции. Об этом агентству ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сообщалось, что массированной атаке беспилотников подвергся транспортный цех Запорожской атомной станции, зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из ударов произошло возгорание в одном из боксов, пострадавших нет. Подавляющее большинство стран ЕС выступили за переговоры с Россией по украинскому конфликту. Таким образом, на саммите сообщества в Брюсселе они поддержали председателя Евросовета Антонио Кошту. Как сообщило европейское издание «Политика», против этой инициативы выступили Франция и Германия. Отмечается, что дискуссия о возможных контактах между Евросоюзом и Россией вызвала ряд дополнительных разногласий между странами сообщества. В частности, участники саммита Евросоюза не определили кандидатуру возможного переговорщика с Россией и параметры гипотетического диалога. Переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана отложены. Они должны были состояться сегодня в Швейцарии. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. При этом он отметил, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия туда представителей Тегерана, сказал Джей Ди Венс. Стартовали продажи российских автомобилей «Волга». На первом этапе машины поступят в 25 дилерских центров по всей стране. Как сообщает пресс-служба бренда, также станет доступна подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. Ранее сообщалось, что на рынок выведут три модели «Волги». Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, седан С50, стоимость которого составляет порядка 3 миллионов, и самую доступную модель кроссовер К40 по цене от 2 миллионов 750 тысяч рублей. Автомобили «Волга» выпускаются компанией «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Агулы – один из самых многочисленных народов малоэтнической группы. Их культура и история настолько уникальны, что привлекают внимание многих исследователей. Согласно последней переписи, на территории нашей страны проживает почти 35 тысяч агулов. Народ населяет центральную часть юго-востока Дагестана, Куракский, Агульский и Дербенский районы. Больше половины являются сельскими жителями и проживают в исторических аулах, которые располагаются в верхнем течении местных рек. Агулы исповедуют ислам и являются мусульманами-суннитами. Их язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанской семьи языков. Внутри этой группы он наиболее близок к лезгинскому. Основное занятие народа – скотоводство. Разводят в основном овец, крупнорогатый скот и лошадей. Еще одно основное занятие современных агулов – земледелие. Оно раньше было развито слабо из-за неподходящей местности. Есть в агульских ущельях и фруктовые сады. Ну а на равнинах занимаются виноградством. Традиционные поселения этноса насчитывали в среднем около 60 хозяйств. Улицы были узкие и извилистые, часто в виде лестницы. Традиционное жилище – каменное, прямоугольное, с узкими окнами и одним входом, с плоской земляной крышей. Традиционная пища агулов состоит из растительных, молочных продуктов и, конечно, мяса. Повседневным блюдам относят хинкалы из ржаной пшеничной муки, каши из круп и лапшу. Из молока делают брынзу, масло и айран. А из сладости особое место занимает халва. И сегодня прощаюсь с вами на агульском «Сагди Илгурай».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Довольно символично, что эта песня вышла в составе альбома под названием «Скажи солнцу да». Филипп Киркоров за долгие годы работы подарил нам десятки классных песен. А его пластинка, в составе которой и была столетняя беззаботная песня, вышла в октябре 1995-го. Многие точно удивятся, но этот альбом стал аж шестым для молодого исполнителя. Занятно, что в составе пластинки были и другие яркие песни. Например, «Зайка моя» и «Колыбельная вулкану». С последней артист выступил на конкурсе Евровидения, но без особого успеха. Лишь 17-е место.
1: Там будет и легко, и просто нам лето на двоих.
0: И вот еще одно удивление. Спасибо за яркую летнюю композицию отчасти стоит сказать другому известному музыканту Леониду Агутину. Именно он написал музыку, а слова — Герман Витке. Сам Киркоров спустя годы не особо выделяет эту песню в своем репертуаре, а лишь отмечает, что это, по сути, гимн несбывшейся мечте о любви и счастье. Песня, по его мнению, напоминает поклонникам о том, как важно уметь мечтать, даже если мечты кажутся неосуществимыми.
2: Фанатека. На радио «Родный».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Shkrije Oldi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Севастополе за минувшую ночь и утро отражено 5 атак ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, военные, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников ВСУ. Как уточнил губернатор в своем канале на платформе «Макс», люди не пострадали. Гражданин Румынии осужден на 15 лет за шпионаж в пользу спецслужб Украины. Приговор Краснодарского краевого суда вступил в законную силу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там напомнили о том, что в августе 2024 года по заданию украинских спецслужб 24-летний Давид Керчо собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находившихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в ряды ВСУ. Однако ФСБ задержало злоумышленника. Керчо проведет 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Роснефть не вводила ограничений по заправке автомобилей топливом на своих АЗС. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин. При этом он отметил, что на заправках в компании не приветствуется использование канистр. Он также призвал не создавать ажиотаж. По словам Сечина, заправки компании будут работать стабильно, но руководство Роснефти следит за состоянием рынка. Глава компании отметил, что Роснефть поставляет на внутренний рынок практически все нефтепродукты и гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельхозкомпаний. Зараженные лихорадкой Эбола пациенты бегут из клиник в Конго. Как передает агентство Bloomberg, люди, имеющие подозрение на лихорадку,

0: лихорадку и зараженные Эболой сбегают из лечебных центров из-за нехватки еды и плохих условий пребывания. Отмечается, что с конца мая зафиксировано более 150 побегов из стационаров для больных лихорадкой. Еще до начала эпидемии Эболы проблема нехватки продовольствия затрагивала почти 10 миллионов человек в восточных провинциях Конго. Сейсмологи зафиксировали несколько подземных толчков у берегов Камчатки. Первое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке. Второй толчок зарегистрировали в Тихом океане, почти в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине примерно в 15 километров. На сейсмостанции Южно-Сахалинск его магнитуду оценили в 6,7. Всего у берегов Камчатки за последние полтора часа произошло не менее 12 сильных землетрясений. Была объявлена угроза цунами. Но затем региональный главка МЧС отменил ее, а популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: востребована в нашей стране. И удон – ярчайший ее представитель. Удон – один из самых популярных видов толстой лапши в японской кухне. Готовят его из пшеничной муки, воды и соли. Он обладает мягкой текстурой и нейтральным вкусом, поэтому является универсальной основой для множества блюд – от наваристых супов до холодных салатов. Исторически восходя к китайским кулинарным традициям, удон полностью ассимилировался в Японии и стал важной частью национальной кулинарной идентичности. Ну а само слово «удон» происходит от южнокитайского, что все же, несмотря на вялые протесты японцев, свидетельствует о китайских корнях блюда. Удон, по мнению историков, был заимствован Японией примерно в 14 веке. Его широкому распространению по стране и далеко за ее пределами способствовала доступность удона. Простые ингредиенты и относительно несложный процесс приготовления сделали его популярным блюдом среди всех слоев населения. Чаще всего отваренную лапшу заливают бульоном. Набор же добавок зависит от региона и сезона. В прибрежных районах распространен удон с морепродуктами, в сельских – удон с овощами и грибами. Последний вариант довольно популярен и в нашей стране.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И сразу отмечу, наша радиостанция за здоровый образ жизни. Но рассмотрим мы сегодня алкогольный вопрос. А можно ли понижать градус?
2: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
1: Известное правило, как вы знаете, строго запрещает понижать градус. Людям предписывают либо строго придерживаться выбранного алкоголя, либо двигаться исключительно по восходящей траектории. Это застольное правило передается из поколения в поколение. Но так ли это? И врачи уверенно отвечают: нет. Наш организм устроен так, что для печени абсолютно не важен порядок, в котором алкоголь поступает в желудок. С точки зрения биохимии, ключевое значение имеет лишь суммарное количество чистого этанола, выпитого за вечер, и скорость его поглощения. Организм перерабатывает спирт с постоянной скоростью, и если общая доза превышает индивидуальный лимит, утреннее недомогание наступит в любом случае, независимо от того, предшествовал ли пенный напиток крепкому или наоборот. Еще один важный фактор – это химический состав самих напитков. Если смешать в желудке разные типы алкоголя, организму придется одновременно справляться с множеством разнородных токсинов, а особую опасность представляют алкогольные газированные напитки.
0: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, что...

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ребенок погиб из-за последствий удара беспилотников ВСУ по Московской области накануне. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что 8-летняя девочка погибла во время пожара после атаки ВПЛА в Жуковском. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой. Женщина не пострадала, написал губернатор на платформе МАКС. Всего, по данным Воробьева, в Подмосковье было повреждено 18 многоквартирных домов, в том числе 13 в Котельниках, 2 в Люберцах и по одному в Раменском, Жуковском и в Балашихе. Контакты России и Европы необходимы с точки зрения здравого смысла, так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что диалог нужен для того, чтобы обсуждать огромное количество вопросов, которые стоят на повестке дня и которые являются вызовами для нас. Представитель Кремля назвал эти вопросы сложнейшими. Кроме того, Песков напомнил о том, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам с Европой. Россия уже сделала разворот в сторону Азии. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он ответил на вопрос «Вестей», разворачивается ли страна в сторону Азии сейчас или же продолжает намеченное ранее движение. «Давно уже все развернуто», — подчеркнул Ушаков. Между тем, как отмечает сайт nsn.fm, президент Владимир Путин ранее подтвердил готовность России к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии. Мобильный роутер с поддержкой цифрового и SIM-профиля выпустили специалисты Мегафона совместно с Йота. Устройство позволяет подключать услуги связи без визита в салон. Достаточно оформить виртуальную SIM-карту на сайте, подтвердить личность через госуслуги и загрузить профиль на роутер. Новинка разрабатывалась с учетом специфики российских сетей и была протестирована в лаборатории оператора, поэтому эффективна во всех отечественных частотных диапазонах. Роутер оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, чего достаточно для 8 часов работы в режиме LTE. Это позволяет пользоваться мобильным интернетом в поездках. Впрочем, новинка подходит и для домашнего использования. Александру Лукашенко подарили корову. Президент Белоруссии посетил молочный комплекс в Минской области. Как сообщает агентство Белта, одним из главных направлений деятельности предприятия является развитие племенного скота. Недавно там начали размножать молочную джерсийскую породу, представительницу которой и подарили главе государства. В сообщении говорится, что корову зовут Муся. Суточный удой этой породы составляет до 30 литров. Регулярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер МАКС. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: Прикалываемся, блин.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. До 1920-го этот город назывался Екатеринодар. А сегодня этот город-миллионер по праву является столицей Кубани. Скорее отправляемся в Краснодар. История города тесно переплетена с казачеством, поэтому начинать знакомство с Краснодаром лучше всего с историко-археологического музея-заповедника. Он один из старейших на Кубани, построен в конце 19 века. Здание щедро украшено элементами стиля барокко, модерна и классицизма и напоминает небольшой дворец. Внутри выставки, где предлагают познакомиться с историей, этнографией, археологией и природой Краснодарского края. А прогуляться можно по парку Галицкого. Это современная локация удивит дорожками из белого камня, современными скульптурами, необычными зонами отдыха и даже японским садом. Заслуживает вашего внимания и городской сад. Это старейший парк Краснодара. Тут вековые дубы и 50-метровое колесо обозрения с невероятным видом на центр города. Занятное место также и немецкая деревня. Это небольшой поселочек на окраине города с немецкой архитектурой, лебединым озером и двором-колодцем с ратушей. Тут получаются, очень красивые фото. Есть игровые площадки для детей, а еще можно арендовать велосипеды. Добраться до Краснодара можно на личном автомобиле, поезде, автобусе или самолете.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. С ненецкого на Дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду. Я тебя люблю.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку только на 0,25%, до 14,25%. Это минимальный пересмотр в текущем цикле смягчения денежно-кредитных условий с июня прошлого года. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Регулятор в своем заявлении сохранил прогноз по инфляции на этот год на уровне 4,5-5,5%. ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях с учетом трех факторов: устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с начала июня появилась на публике после ухода на больничный. Она провела традиционную пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров. Подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, считает в Москве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, перемены бывают и в одну, и в другую сторону. Он отметил, что недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил в Конгрессе, что Соединенные Штаты не могут быть посредником по украинским делам, потому что полностью поддерживают Украину. Это вызвало удивление у Лаврова. При этом, по его словам, в России ценят, что администрация Дональда Трампа после возвращения в Белый дом никогда не отрицала необходимость диалога. Средства противовоздушной обороны за 6 часов перехватили и уничтожили 216 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как сообщило Минобороны, с 8 до 14 часов дроны сбиты над 12 областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным морем. По информации Сергея Собянина, на подлете к Москве сбито не менее 37 дронов. За минувшую ночь над регионами уничтожили 133 беспилотника. Разрешение на открытие сезона получили 58 пляжей Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщило российское правительство. Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Идет отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы. Работы контролирует Роспотребнадзор. Ведется также мониторинг акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма. Купальный сезон в Анапе стартовал 1 июня. В Ассоциации туроператоров России ожидает турпоток на курорт на уровне около 4 миллионов туристов. Тетрадь австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта обнаружена смотрителем Национальной библиотеки Франции в Париже среди безымянных рукописей, которые были конфискованы из дома графа Дегин во время революции в 1794 году. В ней записано 7 пьес для арфы и флейты, сообщает Франс-Пресс. Предполагается, что композитор вел тетрадь во время своей последней поездки в Париж в 1778 году, когда давал уроки для молодой арфистки Мари-Луизы Филиппины де Боньер Дегин, дочери графа. Окончательно установить автор помогли эксперты из Моцартовской библиотеки его родного города Зальцбурга. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Агулы – один из самых многочисленных народов малоэтнической группы. Их культура и история настолько уникальны, что привлекают внимание многих исследователей. Согласно последней переписи, на территории нашей страны проживает почти 35 тысяч агулов. Народ населяет центральную часть юго-востока Дагестана, Куракский, Агульский и Дербенский районы. Больше половины являются сельскими жителями и проживают в исторических аулах, которые располагаются в верхнем течении местных рек. Агулы исповедуют ислам и являются мусульманами-суннитами. Их язык относится к лезгинской группе нахско-дагестанской семьи языков. Внутри этой группы он наиболее близок к лезгинскому. Основное занятие народа – скотоводство. Разводят в основном овец, крупнорогатый скот и лошадей. Еще одно основное занятие современных агулов – земледелие. Оно раньше было развито слабо из-за неподходящей местности. Есть в агульских ущельях и фруктовые сады. Ну а на равнинах занимаются виноградством. Традиционные поселения этноса насчитывали в среднем около 60 хозяйств. Улицы были узкие и извилистые, часто в виде лестницы. Традиционное жилище – каменное, прямоугольное, с узкими окнами и одним входом, с плоской земляной крышей. Традиционная пища агулов состоит из растительных, молочных продуктов и, конечно, мяса. Повседневным блюдам относят хинкалы из ржаной пшеничной муки, каши из круп и лапшу. Из молока делают брынзу, масло и айран. А из сладости особое место занимает халва. И сегодня прощаюсь с вами на агульском «Сакди Илгурай».
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат ФКРС.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: Ой, здравствуйте. Довольно символично, что эта песня вышла в составе альбома под названием «Скажи солнцу да». Филипп Киркоров за долгие годы работы подарил нам десятки классных песен. А его пластинка, в составе которой и была столь летняя беззаботная песня, вышла в октябре 1995-го. Многие точно удивятся, но этот альбом стал аж шестым для молодого исполнителя. Занятно, что в составе пластинки были и другие яркие песни. Например, «Зайка моя» и «Колыбельная волна». Вулкану. С последний артист выступил на конкурсе Евровидения, но без особого успеха. Лишь 17-е место.
1: Там будет и легко, и просто нам. Лето на двоих.
0: И вот еще одно удивление. Спасибо за яркую летнюю композицию. Отчасти стоит сказать другому известному музыканту Леониду Агутину. Именно он написал музыку, а слова Герман Витке. Сам Киркоров спустя годы не особо выделяет эту песню в своем репертуаре, а лишь отмечает, что это, по сути, гимн несбывшейся мечте о любви и счастье. Песня, по его мнению, напоминает поклонникам о том, как важно уметь мечтать, даже если мечты кажутся неосуществимыми.
2: Фанатека. На радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Отпетые мошенники» и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк не видит риска в переохлаждении экономики России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Набиуллиной, по оперативным данным, в целом деловая активность по стране в мае тоже растет. Главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ и большинство экономики,

0: Украина, возможно, обсуждает США двухэтапное прекращение огня по всей линии фронта, утверждает журнал «Экономист». По его данным, сначала предполагается ввести ограничение боевых действий зоны в 50-70 километров по обе стороны, а затем будет подписано более широкое соглашение. Отмечается, что Киев даже начал неофициальные переговоры с Москвой, однако подтверждения этому пока нет. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что у Москвы и Вашингтона на данный момент нет дипломатических успехов в вопросе украинского урегулирования. Переговоры США и Ирана после подписания меморандума, которые были запланированы на сегодня в Швейцарии, решили перенести в связи с боевыми действиями Израиля против движения Хезболла в Ливане, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Израильские военные заявляли, что атаковали в ответ на нарушение Хезболлой перемирия. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп сегодня заявил, что встреча переговорщиков США и Ирана не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона. Одновременно телеканал Sky News сообщил, что Израиль и Хезболла вновь договорились о прекращении огня. Концерт народных артистов Советского Союза Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который был запланирован на 21 июня в Московском международном доме музыки, не состоится в объявленную дату. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Дома музыки. Концерт должен был пройти в Светлановском зале в рамках музыкальной литературной программы «Она и музыка и слово». В проекте вместе с артистами принимает участие Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Спивакова. Программа объединяет музыку и поэзию. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Азиатская кухня в последние годы необычайно востребована в нашей стране. И удон – ярчайший ее представитель. Удон – один из самых популярных видов толстой лапши в японской кухне. Готовят его из пшеничной муки, воды и соли. Он обладает мягкой текстурой и нейтральным вкусом, поэтому является универсальной основой для множества блюд – от наваристых супов до холодных салатов. Исторически восходя к китайским кулинарным традициям, удон полностью ассимилировался в Японии и стал важной частью национальной кулинарной идентичности. Ну а само слово «удон» происходит от южнокитайского, что все же, несмотря на вялые протесты японцев, свидетельствует о китайских корнях блюда. Удон, по мнению историков, был заимствован Японией примерно в 14 веке. Его широкому распространению по стране и далеко за ее пределами способствовала доступность удона. Простые ингредиенты и относительно несложный процесс приготовления сделали его популярным блюдом среди всех слоев населения. Чаще всего отваренную лапшу заливают бульоном. Набор же добавок зависит от региона и сезона. В прибрежных районах распространен удон с морепродуктами, в сельских – удон с овощами и грибами. Последний вариант довольно популярен и в нашей стране.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
3: Сальцы – первое название города Кириши.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы средства противовоздушной обороны сбили 76 беспилотников вооруженных сил Украины. Подробности он не привел, однако подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. В ночь на четверг атака дронов на московский регион стала одной из самых массированных за два года. Силы ПВО к утру сбили около 180 дронов. Несколько беспилотников атаковали московский нефтеперерабатывающий завод. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на слухи вокруг ее возможной отставки на пресс-конференции по итогам заседания регулятора. Один из журналистов спросил ее о том, останется ли она на своем посту на третий срок, на что Набиуллина напомнила, что у нее уже сейчас третий срок. Она занимает пост главы ЦБ с июня 2013 года. На третий срок ее переизбрали.

0: АЗС привели к дефициту бензина на ряде заправок. Краевые власти заверили, что ситуация кратковременная. В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции. Российский художник, член Союза художников СССР, иллюстратор книг, известный по работе с произведениями Льюиса Кэрролла, Юрий Ващенко, умер в возрасте 85 лет, сообщили ТАСС в окружении мастера. Он выставлялся как в России, так и за рубежом. Сегодня работы Ващенко хранятся в музее имени Пушкина, Третьяковской галерее, других художественных учреждениях. Сборная Кюрасао по футболу вошла в Книгу рекордов Гиннесса, став самой малонаселенной страной, которая принимает участие в чемпионате мира. Численность населения острова составляет 156 тысяч человек. 14 июня сборная Кюрасао провела первый матч на чемпионатах мира по футболу, уступив команде Германии 1-7. Кюрасао – государственное образование, которое входит в Королевство Нидерландов. Тренирует сборную нидерландский специалист Дик Адвокат. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. В турнире впервые принимает участие 48 команд. Интернет телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И сразу отмечу, наша радиостанция за здоровый образ жизни. Но рассмотрим мы сегодня алкогольный вопрос. А можно ли понижать градус?
2: Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать?
1: Известное правило, как вы знаете, строго запрещает понижать градус. Людям предписывают либо строго придерживаться выбранного алкоголя, либо двигаться исключительно по восходящей траектории. Это застольное правило передается из поколения в поколение. Но так ли это? И врачи уверенно отвечают: нет. Наш организм устроен так, что для печени абсолютно не важен порядок, в котором алкоголь поступает в желудок. С точки зрения биохимии, ключевое значение имеет лишь суммарное количество чистого этанола, выпитого за вечер, и скорость его поглощения. Организм перерабатывает спирт с постоянной скоростью. И если общая доза превышает индивидуальный лимит, утреннее недомогание наступит в любом случае, независимо от того, предшествовал ли пенный напиток крепкому или наоборот. Еще один важный фактор – это химический состав самих напитков. Если смешать в желудке разные типы алкоголя, организму придется одновременно справляться с множеством разнородных токсинов. А особую опасность представляют алкогольные газированные напитки.
0: Очень полезная передача. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Город Ессентуки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Он сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Это минимальный пересмотр с июня прошлого года. Набиуллина отметила, что ЦБ даст новое видение ключевой ставки на опорном заседании. Предстоит оценить динамику, какая может потребоваться по 26, 27, 28 годам. Глава ЦБ также отметила, что главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ, и большинство экономистов сейчас нет. Евросоюз не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев, заявил глава Европейского совета Антонио Кошта по итогам саммита ЕС. По его словам, Евросоюзу необходимо установить прямой дипломатический канал общения с Россией. Как отметил Кошта, момент для полноценных переговоров с Россией пока не наступил, однако контакты должны быть налажены уже сейчас. Кошта в этот же день пошутил, что его хотят сделать переговорщиком с Россией, потому что он не нравится коллегам в Брюсселе. МИД России в связи с договоренностями между США и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнули в министерстве. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в районе Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Суд в Санкт-Петербурге арестовал 6 фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которых задержали накануне. Среди обвиняемых 3 несовершеннолетних, сообщили обвиненные пресс-службе судов города. По версии следствия, обвиняемый Андриан Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля прошлого года. Участники применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языковой социальной группе, а также в зависимости от происхождения отношений. К религии. Ракета «Союз», которая 14 июля отправит экипаж 75-й длительной миссии к Международной космической станции, вновь будет украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в проекте «Скифенок» благотворительного фонда Unity и госкорпорации «Роскосмос».

0: Всем привет, это группа «Тестостерон».
1: Всем привет, это группа «Русский размер».
0: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
2: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
0: Танцевально.
2: Хитово.
0: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сергей Лавров назвал очень странной тактикой со стороны Евросоюза продление на год антироссийских санкций при желании участвовать в переговорном процессе с Москвой. По его словам, это можно назвать чем угодно, но только ненормальной политикой дипломатии. Накануне лидеры европейских стран на саммите в Брюсселе договорились продлить антироссийские санкции на год. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу необходимо подготовиться к переговорам с Россией по Украине. Глава Евросовета Антонио Кошту, в свою очередь, заявил о необходимости немедленно установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Переговоры по прекращению огня возобновятся, но неизвестно в каком формате, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он считает важным двусторонний формат с обязательным участием партнеров. Ранее Зеленский обратился к президенту Бразилии на саммите Большой Семерки стать посредником на переговорах с Россией. В Кремле назвали такое решение уловкой, целью оказать давление на Москву в переговорном процессе. Разведка США пришла к выводу, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, по-видимому, хочет сорвать достижение Вашингтоном и Тегераном окончательного соглашения. Об этом пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Они отметили, что израильский премьер-министр находится под интенсивным политическим давлением, которое побуждает вести войну в Ливане. Судя по докладам разведки, Тель-Авив рассчитывает продолжать военные операции против движения Хезболла. При этом прекращение боевых действий в Ливане – важный элемент договоренности США и Ирана. Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, 3 года в России проводится олимпиада по арабскому языку. Он отметил, что министерство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в Объединенные Арабские

0: хозяйка Медной горы. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родной».

Псков здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио.

Клин. Пятигорск. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 50 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило вечером Минобороны, дроны ликвидированы над 5 областями, Крымом и Черным морем. Ранее в этот день силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над Россией. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы ПВО сбило 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. Град повредил более 50 автомобилей в городе Шахты Ростовской области, сообщила городская администрация. В местных СМИ публикуются кадры, на которых видно пробитые пластиковые навесы, поврежденные крыши, а также засыпанные льдом улицы в шахтах. Бригада спасателей занимается уборкой поваленных деревьев. При этом перекрытие проезжей части не зафиксировано. Пострадавших среди жителей нет. По данным администрации, в единую диспетчерскую службу также поступили сообщения об отключении электричества из-за обрыва проводов. В Великобритании в районе Бетфорда столкнулись два пассажирских поезда. Часть пассажиров получила серьезные травмы, сообщает Телеграф. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего состав, который следовал за ним, врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. Точное количество пострадавших пока не уточняется. Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Это уже третий в текущем году запуск SpaceX для нужд разведки. Первые две миссии были реализованы в мае и январе. Национальное управление военно-космической разведки контролирует разведывательные спутники США. Его деятельность строго засекречена. Параметры описания аппаратов не раскрываются. Речь, вероятнее всего, идет о спутниках Starshield. Дачу Фаберже в Санкт-Петербурге продали по цене в 2 с лишним раза выше начальной. Победителем торгов стала компания из Москвы, сообщила компания «Дом РФ». Новый собственник приобретает здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок почти 8 гектаров. В торгах приняли участие 3 претендента из 2 регионов. Конечная цена лота составила около 103 миллионов рублей. Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства, которую собрал владелец Агафон Фаберже. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами 18 века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох. После революции дачу национализировали. В 1919 году разграбили. В 20 веке в ней были санатории.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Центробанк на следующем заседании в июле будет пересматривать свой прогноз по ключевой ставке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Он сегодня снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Это минимальный пересмотр с июня прошлого года. Набиуллина отметила, что ЦБ даст новое видение ключевой ставки на опорном заседании. Предстоит оценить динамику, какая может потребоваться по 26, 27, 28 годам. Глава ЦБ также отметила, что главных маркеров переохлаждения экономики, которые использует ЦБ, большинство экономистов сейчас нет. Евросоюз не может выступать в роли посредника в переговорах по Украине, поскольку поддерживает Киев, заявил глава Европейского совета Антонио Кошта по итогам саммита ЕС. По его словам, Евросоюзу необходимо установить прямой дипломатический канал общения с Россией. Как отметил Кошта, момент для полноценных переговоров с Россией пока не наступил, однако контакты должны быть налажены уже сейчас. Кошта в этот же день пошутил, что его хотят сделать переговорщиком с Россией, потому что он не нравится коллегам в Брюсселе. МИД России в связи с договоренностями между США и Ираном отменяет рекомендации для россиян воздерживаться от посещения стран Персидского залива. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. В Москве рассчитывают на добросовестное выполнение достигнутых договоренностей, подчеркнули в министерстве. Это обеспечит условия для устойчивой и долгосрочной нормализации военно-политической обстановки в районе Персидского залива, поможет дальнейшему развитию туристических и культурно-гуманитарных связей. Суд в Санкт-Петербурге арестовал 6 фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества «Русская национальная армия», которых задержали накануне. Среди обвиняемых 3 несовершеннолетних, сообщили в обвиненной пресс-службе судов города. По версии следствия, обвиняемый Андриан Иванов создал экстремистское сообщество не позднее апреля прошлого года. Участники применяли насилие в общественных местах города в отношении потерпевших, которых выбирали по признакам принадлежности к определенному полу, расе, национальности и языковой социальной группе, а также в зависимости от происхождения отношений. Отношение к религии. Ракета «Союз», которая 14 июля отправит экипаж 75-й длительной миссии к Международной космической станции, вновь будет украшена рисунками детей с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в проекте «Скифенок» благотворительного фонда «Юнити» и госкорпорации «Роскосмос». Первая ракета с рисунками онкобольных детей была запущена с Байконура 27 ноября прошлого года. В космос отправились рисунки с мечтами 4000 детей из 14 стран. В основной экипаж миссии МКС-75 ходят космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина, астронавт НАСА Анил Меннон. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов уничтожили 50 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России. Как сообщило вечером Минобороны, дроны ликвидированы над 5 областями, Крымом и Черным морем. Ранее в этот день силы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ над Россией. Сергей Собянин сообщил об отражении нового массированного налета дронов на Москву. По словам мэра, в течение дня только на ближнем рубеже столицы ПВО сбило 76 беспилотников. Разрушений и пострадавших нет. Град повредил более 50 автомобилей в городе Шахты Ростовской области, сообщила городская администрация. Местных СМИ публикуются кадры, на которых видно пробитые пластиковые навесы, поврежденные крыши, а также засыпанные льдом улицы в шахтах. Бригада спасателей занимается уборкой поваленных деревьев. При этом перекрытие проезжей части не зафиксировано. Пострадавших среди жителей нет. По данным администрации, в единую диспетчерскую службу также поступили сообщения об отключении электричества из-за обрыва проводов. В Великобритании в районе Бетфорда столкнулись два пассажирских поезда. Часть пассажиров получила серьезные травмы, сообщает Телеграф. По предварительным данным, первый поезд вынужденно остановился из-за сбоя в системе безопасности, после чего состав, который следовал за ним, врезался ему в хвост. От удара один из вагонов сошел с рельсов. Точное количество пострадавших пока не уточняется. Американская компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для нужд Национального управления военно-космической разведки США. Это уже третий в текущем году запуск SpaceX для нужд разведки. Первые две миссии были реализованы в мае и январе. Национальное управление военно-космической разведки контролирует разведывательные спутники США. Его деятельность строго засекречена. Параметры описания аппаратов не раскрываются. Речь, вероятнее всего, идет о спутниках Starshield. Дачу Фаберже в Санкт-Петербурге продали по цене в 2 с лишним раза выше начальной. Победителем торгов стала компания из Москвы, сообщила компания «Дом РФ». Новый собственник приобретает здание общей площадью 3000 квадратных метров и арендует участок почти 8 гектаров. В торгах приняли участие 3 претендента из 2 регионов. Конечная цена лота составила около 103 миллионов рублей. Бывшая резиденция ювелиров расположена в поселке Парголово. В свое время ее называли «Малым Эрмитажем» из-за богатейшей коллекции предметов искусства, которую собрал владелец Агафон Фаберже. Внутри были зимние сады, широкая мраморная лестница, кафельные печи, камин с изразцами 18 века, комнаты, созданные в духе разных исторических эпох. После революции дачу национализировали. В 1919 году разграбили. В 20 веке в ней были санатории, дом отдыха, детские оздоровительные лагеря. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки International». «Капелька света».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.
1: По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: При строительстве ГЭС в городе Новочебоксарск нашли бивни мамонта.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

0: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Рок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Ума Турман». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Юты» в честь дня рождения.